0: 96.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет. Привет. Привет.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее огонь.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. В рамках Дня Европы в Латвии пройдет традиционный европейский экзамен. К 2040 году школьников станет почти вдвое меньше. Для самоходных велосипедов обязательная регистрация и страховка ОКТА. Вступили в силу новые правила. Закончился срок запрета на ловлю рыбы с лодок. А теперь подробнее об этих новостях. В рамках Дня Европы с 7 по 9 мая в Латвии пройдет традиционный европейский экзамен. Онлайн-тест на сайте esmaya.lv открыт для всех. Участники могут в удобное время проверить знания о Европейском Союзе, его истории, ценностях и возможностях, а также актуальных событиях в культуре и спорте. Экзамен проходит индивидуально один раз в выбранной возрастной группе. Взрослым доступны стандартный и экспертный уровни. По окончании теста каждый участник получит на электронную почту подтверждение и результат. Организаторы призывают не откладывать и уже сейчас зарегистрироваться, подготовиться и отметить даты в календаре 7, 8 и 9 мая, чтобы присоединиться к европейскому экзамену. Статистика предсказывает, что к 2040 году число учащихся в латвийских школах сократится почти вдвое. Об этом назревающем демографическом кризисе уже сейчас бьют тревогу латвийские профессиональные школы, задача которых не только дать молодежи возможность получить образование, но и подготовить специалистов различных профессий для нужд рынка труда. В Министерстве образования признают, простого решения, чтобы профессиональные учебные учреждения могли продолжить готовить квалифицированную рабочую силу, нет. Но один из вариантов, предложенных министерством, больше концентрироваться на образовании взрослых. Из-за демографического спада, возможно, придется принимать и другие непопулярные решения, такие как еще большая оптимизация школьной сети. Согласно предварительным подсчетам, уже с 2030 года в Латвии хватило бы примерно 160 крупных средних школ и гимназий. Сейчас их примерно на 100 больше. С 1 мая вступили в силу важные правила для владельцев самоходных велосипедов. Такие средства теперь должны быть зарегистрированы в ЦСДД, и для них нужна обязательная страховка ОКТА. Если самоходный велосипед не зарегистрирован, он не может участвовать в дорожном движении. За езду на незарегистрированном таком средстве предусмотрен штраф от 30 до 70 евро. За отсутствие ОКТА штраф может составить от 30 до 55 евро для водителя, если он не является владельцем, и от 125 до 200 евро для владельца или законного пользователя. 1 мая закончился срок общего сезонного запрета на ловлю рыбы с лодок и других плавсредств, который действовал с 1 марта по 30 апреля во внутренних водах Латвии. Также закончился запрет на ловлю щуки, но это не значит, что с мая исчезли все ограничения. Например, запрет на ловлю судака действует до конца этого месяца. Поэтому перед рыбалкой стоит проверить правила по конкретному виду рыбы и месту ловли. И это все новости к данному часу. Хорошего дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса плюс».

О погоде на сегодня, вторник, 5 мая. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе нас ждет небольшая облачность. Ближе к позднему вечеру не исключены осадки в виде дождя. Температура воздуха в утренние часы в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай

ближайшем выпуске новостей. В рамках Дня Европы в Латвии пройдет традиционный европейский экзамен. К 2040 году школьников станет почти вдвое меньше. Для самоходных велосипедов обязательная регистрация и страховка ОКТА. Вступили в силу новые правила. Закончился срок запрета на ловлю рыбы с лодок. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Химия были найдены очки для зрения в металлической оправе. Контактный номер телефона 29 977 712. В микрорайоне «Новое строение» недалеко от 10-й школы были найдены детские очки в бежевом чехле «Дисней». Контактный номер телефона 26 113 953. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. В рамках Дня Европы в Латвии пройдет традиционный европейский экзамен. К 2040 году школьников станет почти вдвое меньше. Для самоходных велосипедов обязательна регистрация и страховка ОКТА. Вступили в силу новые правила. Закончился срок запрета на ловлю рыбы с лодок. А теперь подробнее об этих новостях. В рамках Дня Европы с 7 по 9 мая в Латвии пройдет традиционный европейский экзамен. Онлайн-тест на сайте esmaya.lv открыт для всех. Участники могут в удобное время проверить знания о Европейском Союзе, его истории, ценностях и возможностях, а также актуальных событиях в культуре и спорте. Экзамен проходит индивидуально один раз в выбранной возрастной группе. Взрослым доступны стандартные и экспертные уровни. По окончании теста каждый участник получит на электронную почту подтверждение и результат. Организаторы призывают не откладывать и уже сейчас зарегистрироваться, подготовиться и отметить даты в календаре 7, 8 и 9 мая, чтобы присоединиться к европейскому экзамену. Статистика предсказывает, что к 2040 году число учащихся в латвийских школах сократится почти вдвое. Об этом назревающем демографическом кризисе уже сейчас бьют тревогу латвийские профессиональные школы, задача которых не только дать молодежи возможность получить образование, но и подготовить специалистов различных профессий для нужд рынка труда. В Министерстве образования признают, простого решения, чтобы профессиональные учебные учреждения могли продолжить готовить квалифицированную рабочую силу, нет. Но один из вариантов, предложенных министерством, больше концентрироваться на образовании взрослых. Из-за демографического спада, возможно, придется принимать и другие непопулярные решения, такие как еще большая оптимизация школьной сети. Согласно предварительным подсчетам, уже с 2030 года в Латвии хватило бы примерно 160 крупных средних школ и гимназий. Сейчас их примерно на 100 больше. С 1 мая вступили в силу важные правила для владельцев самоходных велосипедов. Такие средства теперь должны быть зарегистрированы в ЦСДД, и для них нужна обязательная страховка ОКТА. Если самоходный велосипед не зарегистрирован, он не может участвовать в дорожном движении. За езду на незарегистрированном таком средстве предусмотрен штраф от 30 до 70 евро. За отсутствие ОКТА штраф может составить от 30 до 55 евро для водителя, если он не является владельцем, и от 125 до 200 евро для владельца или законного пользователя. 1 мая закончился срок общего сезонного запрета на ловлю рыбы с лодок и других плавсредств, который действовал с 1 марта по 30 апреля во внутренних водах Латвии. Также закончился запрет на ловлю щуки, но это не значит, что с мая исчезли все ограничения. Например, запрет на ловлю судака действует до конца этого месяца. Поэтому перед рыбалкой стоит проверить правила по конкретному виду рыбы и месту ловли. И это все новости к данному часу. Хорошего дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Плюс.
1: О погоде на сегодня, вторник, 5 мая. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе нас ждет небольшая облачность. Ближе к позднему вечеру не исключены осадки в виде дождя. Температура воздуха в утренние часы в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21. Направление ветра – юго-западное, переходящее в западное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Майя дишпиркуми вейкалос курши. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Ņēmēju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
6: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte, tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā Radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas. Kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu. Svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus.
7: Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
8: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: 10. maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva 10. maijā 15:00 tiksies ar Landshutas komandu Transdevils. Velni no Bavārijas ir nopietns pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā 15:00 Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no 10:00.
1: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte tīrīšanas līdzeklis Quadro divi veidi 2,49 €. Mērce Rundāle 7 dārza zaļumu 420 g 99 € un cūkas ribiņas nākotne barbekiju mērce 500 g 3,99 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top!
4: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
5: Jūsu garāža cieš no lieka svara? Laiks dzelžainai diētai! Betelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Betelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņemas svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 8. maijam. Alumīnija automašīna diski 2,90 € par kilogramu. Betelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Сейм принял поправки к закону о ЗМСР за расширяющее участие общества в обороне государства. С мая пациенты в Латвии почти полностью попрощаются с бумажными направлениями. Вступил в силу новый закон о кладбищах. 9 мая в Даугавпилсе пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. Полный выпуск новостей через полчаса.

могут лавы. Если нету любви, не почувствуешь драйв. На чужом языке

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Химия были найдены очки для зрения в металлической оправе. Контактный номер телефона 29 977 712. В микрорайоне «Новое строение» недалеко от 10-й школы были найдены детские очки в бежевом чехле «Дисней». Контактный номер телефона 26 113 953. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. Сейм принял поправки к закону о Земассардзе, расширяющие участие общества в обороне государства. С мая пациенты в Латвии почти полностью попрощаются с бумажными направлениями. Вступил в силу новый закон о кладбищах. 9 мая в Даугавпилсе пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. А теперь подробнее об этих новостях. Сейм Латвии принял поправки к закону о Земассардзе, расширяющие участие общества в обороне государства. Главное нововведение – статус сторонника Земассардзе. Он позволит людям, которые не могут служить по состоянию здоровья или возрасту, помогать своими знаниями и навыками. Статус может получить гражданин Латвии старше 18 лет, добровольно желающий оказывать поддержку и заключивший соответствующий договор. Статус также может быть присвоен общественной организации или объединению организаций. Условия для юридических лиц правительство определит дополнительно. Конкретные правила и обязанности сторонников, а также порядок взаимодействия с Земассардзе правительство должно разработать до конца текущего года. Как сообщалось ранее, с мая пациенты в Латвии почти полностью попрощаются с бумажными направлениями. Министерство здравоохранения переводит систему на электронный формат. А в будущем одно электронное направление будет означать только одну запись к врачу. Направление для получения амбулаторных и стационарных медицинских услуг планируется выдавать и обрабатывать в электронном виде в системе e-Veselība, допуская бумажные направления только в четко определенных исключительных случаях. 29 апреля вступил в силу новый закон о кладбищах. Он впервые вводит единый порядок для всех самоуправлений. Как создаются, содержатся и закрываются кладбища, как выделяются места для захоронения, как ведется учет захоронений и что происходит с неухоженными могилами. Для жителей это важно в практических ситуациях. При оформлении места на кладбище, уходе за семейной могилой, передаче прав на место захоронения или спорах с самоуправлением. Также вводится обязанность создавать электронные реестры захоронений. У самоуправлений будет время на их внедрение. Новый реестр должен быть создан в течение 4 лет после вступления закона в силу. 9 мая в Даугавпилсе пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы «Открой Европу». С 11 до 15 часов в Центральном парке жителей и гостей города ждет программа, объединяющая движение, культуру и науку. В течение дня можно будет принять участие в интерактивной игре, запланированы ориентирование, спортивные занятия, игры большого формата и детские соревнования. В культурной программе творческие мастерские и активности местных организаций, а в научной части будут представлены образовательные возможности Даугавпилсского университета, медицинского колледжа, Латгальского индустриального техникума и Даугавпилсского техникума технологий и туризма. В экспозоне можно будет познакомиться с квадроциклами, электро- и гибридными автомобилями. Встречаемся в 11 часов в Центральном парке. В свою очередь, в эфире радиостанции «Алиса Плюс» в течение всего дня День Европы будет отмечаться специальной программой «27 стран, 27 песен». Слушателей ждут презентации стран Европейского Союза, музыка этих стран, прямые включения, поздравления и праздничное настроение на протяжении всего дня. И это все новости к данному часу. Хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: плюс.
1: О погоде на сегодня, вторник, 5 мая. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе нас ждет небольшая облачность. Ближе к позднему вечеру не исключены осадки в виде дождя. Температура воздуха в утренние часы в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21. Направление ветра – юго-западное, переходящее в западное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
3: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
4: Atjaunota māja nozīmē mazākus enerģijas zudumus. Mazāki zudumi, mazāki izdevumi. Pēc renovācijas enerģijas patēriņš samazinās un rēķini kļūst prognozējamāki. Tas nav par modi, tas ir par ekonomiku, kas sāk strādāt iedzīvotāju labā. Kad māja patērē mazāk, iegūst visi. Stipra un silta māja, mazāki izdevumi un lielāka stabilitāte. Lēmums sākas ar tevi.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: 27 стран, 27 песен, один день, одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа — это не только карты, это не только границы или флаги. Европа — это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии. Мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать. Истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс». Мероприятие реализуется в сотрудничестве с центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
0: В самом центре Daugavpils создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
6: Не впадайте в уныние. Лучше... Подайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. В рамках Дня Европы в Латвии пройдет традиционный европейский экзамен. К 2040 году школьников станет почти вдвое меньше. Для самоходных велосипедов обязательная регистрация и страховка ОКТА. Вступили в силу новые правила. Закончился срок запрета на ловлю рыбы с лодок. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.
1: Весна пришла.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Только 8, 9 и 10 мая.
2: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра. Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
3: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
4: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Химия были найдены очки для зрения в металлической оправе. Контактный номер телефона 29 977 712. В микрорайоне «Новое строение» недалеко от 10-й школы были найдены детские очки в бежевом чехле «Дисней». Контактный номер телефона 26 113 953. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. В рамках Дня Европы в Латвии пройдет традиционный европейский экзамен. К 2040 году школьников станет почти вдвое меньше. Для самоходных велосипедов обязательна регистрация и страховка ОКТА. Вступили в силу новые правила. Закончился срок запрета на ловлю рыбы с лодок. А теперь подробнее об этих новостях. В рамках Дня Европы с 7 по 9 мая в Латвии пройдет традиционный европейский экзамен. Онлайн-тест на сайте esmaya.lv открыт для всех. Участники могут в удобное время проверить знания о Европейском Союзе, его истории, ценностях и возможностях, а также актуальных событиях в культуре и спорте. Экзамен проходит индивидуально один раз в выбранной возрастной группе. Взрослым доступны стандартный и экспертный уровни. По окончании теста каждый участник получит на электронную почту подтверждение и результат. Организаторы призывают не откладывать и уже сейчас зарегистрироваться, подготовиться и отметить даты в календаре 7, 8 и 9 мая, чтобы присоединиться к европейскому экзамену. Статистика предсказывает, что к 2040 году число учащихся в латвийских школах сократится почти вдвое. Об этом назревающем демографическом кризисе уже сейчас бьют тревогу латвийские профессиональные школы, задача которых не только дать молодежи возможность получить образование, но и подготовить специалистов различных профессий для нужд рынка труда. В Министерстве образования признают, простого решения, чтобы профессиональные учебные учреждения могли продолжить готовить квалифицированную рабочую силу, нет. Но один из вариантов, предложенных министерством, больше концентрироваться на образовании взрослых. Из-за демографического спада, возможно, придется принимать и другие непопулярные решения, такие как еще большая оптимизация школьной сети. Согласно предварительным подсчетам, уже с 2030 года в Латвии хватило бы примерно 160 крупных средних школ и гимназий. Сейчас их примерно на 100 больше. С 1 мая вступили в силу важные правила для владельцев самоходных велосипедов. Такие средства теперь должны быть зарегистрированы в ЦСДД, и для них нужна обязательная страховка ОКТА. Если самоходный велосипед не зарегистрирован, он не может участвовать в дорожном движении. За езду на незарегистрированном таком средстве предусмотрен штраф от 30 до 70 евро. За отсутствие ОКТА штраф может составить от 30 до 55 евро для водителя, если он не является владельцем, и от 125 до 200 евро для владельца или законного пользователя. 1 мая закончился срок общего сезонного запрета на ловлю рыбы с лодок и других плавсредств, который действовал с 1 марта по 30 апреля во внутренних водах Латвии. Также закончился запрет на ловлю щуки, но это не значит, что с мая исчезли все ограничения. Например, запрет на ловлю судака действует до конца этого месяца. Поэтому перед рыбалкой стоит проверить правила по конкретному виду рыбы и месту ловли. И это все новости к данному часу. Хорошего дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
2: Хочу

0: плюс.
1: О погоде на сегодня, вторник, 5 мая. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе нас ждет небольшая облачность. Ближе к позднему вечеру не исключены осадки в виде дождя. Температура воздуха в утренние часы в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21. Направление ветра – юго-западное, переходящее в западное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: День Европы в Даугавпилсе – это масштабный праздник, где каждый сможет почувствовать Европу и ее разнообразие. 9 мая в Центральном парке по адресу Райня 69. Центр Europe Direct Латгала, представительство Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилсская городская дума приглашают жителей и гостей города на праздник Европы. Открой Европу через движение, культуру и науку. С 11 до 15 часов здесь пройдут разнообразные активности для всех возрастов. В программе ориентирование и спортивные состязания, творческие мастерские и языковые площадки, европейский экзамен, знакомство с современными технологиями и возможностями образования. В экспозоне электромобили, гибриды и другие современные решения. А в чил-зоне европейская музыка и атмосфера праздника. Первые 200 участников и победители конкурсов получат призы. Европа ближе, чем кажется. Европа здесь. Открой ее для себя. Почувствуй единство в разнообразии. Встречаемся 9 мая на празднике Европы в Даугавпилсе. Мероприятие проводит Центр Europe Direct Латгала в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилским городским самоуправлением.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Новый сезон, новый уют. В Инхоум новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: 10. Maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva 10. maijā 2015. tiksies ar Landskrutas komandu Transdevils. Velni no Bavārijas ir nopietns pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā 2015. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no 2010.
8: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Сейм принял поправки к закону о ЗМСРДЗ, расширяющие участие общества в обороне государства. С мая пациенты в Латвии почти полностью попрощаются с бумажными направлениями. Вступил в силу новый закон о кладбищах. 9 мая в Даугавпилсе пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte, tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas. Kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu. Svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
1: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение до 8 мая. Алюминиевые автомобильные диски 2 евро и 90 центов за килограмм. ВТ-лом на Дундуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
5: 2-400-881.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Радио «Алиса Плюс».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Химия были найдены очки для зрения в металлической оправе. Контактный номер телефона 29 977 712. В микрорайоне «Новое строение» недалеко от 10-й школы были найдены детские очки в бежевом чехле «Дисней». Контактный номер телефона 26 113 953. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич. В этом выпуске. Сейм принял поправки к закону о Земассардзе, расширяющие участие общества в обороне государства. С мая пациенты в Латвии почти полностью попрощаются с бумажными направлениями. Вступил в силу новый закон о кладбищах. 9 мая в Даугавпилсе пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы. А теперь подробнее об этих новостях. Сейм Латвии принял поправки к закону о Земассардзе, расширяющие участие общества в обороне государства. Главное нововведение – статус сторонника Земассардзе. Он позволит людям, которые не могут служить по состоянию здоровья или возрасту, помогать своими знаниями и навыками. Статус может получить гражданин Латвии старше 18 лет, добровольно желающий оказывать поддержку и заключивший соответствующий договор. Статус также может быть присвоен общественной организации или объединению организаций. Условия для юридических лиц правительство определит дополнительно. Конкретные правила и обязанности сторонников, а также порядок взаимодействия с Земассардзе правительство должно разработать до конца текущего года. Как сообщалось ранее, с мая пациенты в Латвии почти полностью попрощаются с бумажными направлениями. Министерство здравоохранения переводит систему на электронный формат. А в будущем одно электронное направление будет означать только одну запись к врачу. Направление для получения амбулаторных и стационарных медицинских услуг планируется выдавать и обрабатывать в электронном виде в системе e-Veselība, допуская бумажные направления только в четко определенных исключительных случаях. 29 апреля вступил в силу новый закон о кладбищах. Он впервые вводит единый порядок для всех самоуправлений. Как создаются, содержатся и закрываются кладбища, как выделяются места для захоронения, как ведется учет захоронений и что происходит с неухоженными могилами. Для жителей это важно в практических ситуациях. При оформлении места на кладбище, уходе за семейной могилой, передаче прав на место захоронения или спорах с самоуправлением. Также вводится обязанность создавать электронные реестры захоронений. У самоуправлений будет время на их внедрение. Новый реестр должен быть создан в течение 4 лет после вступления закона в силу. 9 мая в Даугавпилсе пройдет большой праздник, посвященный Дню Европы «Открой Европу». С 11 до 15 часов в Центральном парке жителей и гостей города ждет программа, объединяющая движение, культуру и науку. В течение дня можно будет принять участие в интерактивной игре, запланированы ориентирование, спортивные занятия, игры большого формата и детские соревнования. В культурной программе творческие мастерские и активности местных организаций, а в научной части будут представлены образовательные возможности Даугавпилсского университета, медицинского колледжа, Латгальского индустриального техникума и Даугавпилсского техникума технологий и туризма. В экспозоне можно будет познакомиться с квадроциклами, электро- и гибридными автомобилями. Встречаемся в 11 часов в Центральном парке. В свою очередь в эфире радиостанции «Алиса Плюс» в течение всего дня День Европы будет отмечаться специальной программой «27 стран, 27 песен». Слушателей ждут презентации стран Европейского Союза, музыка этих стран, прямые включения, поздравления и праздничное настроение на протяжении всего дня. И это все новости к данному часу. Хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: плюс.
1: О погоде на сегодня, вторник, 5 мая. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе нас ждет небольшая облачность. Ближе к позднему вечеру не исключены осадки в виде дождя. Температура воздуха в утренние часы в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21. Направление ветра – юго-западное, переходящее в западное. Скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 rulļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maksima.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
0: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
5: Solo akordeonam Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

сердце так смело, твое дыхание все горячее. Ты ближе ко мне или вновь убегаешь? Я поймаю тебя, я тебя заберу, я смело касаюсь, но не забудь.

0: 27 стран, 27 песен, один день, одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа — это не только карты, это не только границы или флаги. Европа — это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии. Мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать. Истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс». Мероприятие реализуется в сотрудничестве с центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас, 12, предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас, 12.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. «Алиса Плюс» за любовь.

0: осколки.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» министр экономики Латвии Виктор Валайнис рассказал, что страна должна в ближайшие годы значительно ускорить темпы реновации жилья. По словам министра, сегодня в Латвии обновляют примерно около 100 многоквартирных домов в год, и этого, по его оценке, совершенно недостаточно. Виктор Валайнис подчеркнул, если не менять масштаб и подход, жилой фонд будет стареть быстрее, чем страна успеет его восстанавливать. Именно поэтому, как отметил министр, в перспективе Латвия должна выйти как минимум на 200-300 обновленных домов в год, а в дальнейшем стремиться к уровню 500 домов ежегодно. Такой объем, по его мнению, может считаться нормой для системного обновления жилья. При этом Виктор Валайнис обратил внимание на еще один важный момент. Не каждому дому требуется одинаковый набор работ. По его словам, реновация не должна автоматически означать только утепление фасада. Есть здания, где для повышения энергоэффективности нужны другие решения. Например, вентиляция, окна или модернизация отдельных конструкций. Министр также подчеркнул, что Латвии необходимо использовать более современные технологии. В качестве примера он упомянул новые решения, позволяющие проводить утепление не за несколько месяцев, а значительно быстрее. По его словам, в стране уже появляются первые проекты, где для этого используют современные деревянные каркасные панели, и это сокращает сроки работ до считанных недель. Отдельно Виктор Валайнис связал реновацию с экономикой страны в целом. По его словам, важно не только обновлять дома, но и делать это с использованием собственных материалов и решений, чтобы одновременно снижать зависимость от импорта и развивать местную промышленность. Таким образом, министр фактически говорит не просто о ремонте домов, а о более широкой стратегии – через реновацию повышать качество жилья, снижать расходы жителей и одновременно стимулировать развитие латвийской экономики. Полную версию программы с участием министра экономики Латвии Виктора Валайниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио Али.

0: māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurīla un vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
1: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 gramu. 99 centi. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 gramu. 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top!
5: Только 8, 9 и 10 мая.
6: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье – до 15 часов.
7: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
8: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Металлолом «Сталмец», давай.
9: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
10: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Химия были найдены очки для зрения в металлической оправе. Контактный номер телефона 29 977 712. В микрорайоне «Новое строение» недалеко от 10-й школы были найдены детские очки в бежевом чехле «Дисней». Контактный номер телефона 26 113 953. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

что день уходит с земли, в час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Большинство привыкло думать, чем холоднее, тем лучше для продуктов. Но холодильник подходит далеко не для всего. У микрофона Юлия Сергачева и сегодня полезные советы о том, какие продукты лучше не отправлять в холодильник. Опытные повара отмечают, что некоторые продукты в холоде теряют вкус, текстуру и даже портятся быстрее. Поэтому важно помнить. Авокадо нельзя хранить в холодильнике. Если он еще не дозрел, то холод остановит процесс, и фрукт останется твердым и безвкусным. Лук, к примеру, не любит влажность. В холодильнике он размягчается, покрывается плесенью и впитывает запахи. Картофель в холоде становится сладким и меняет структуру. Помидоры теряют вкус и становятся водянистыми. А бананы в холодильнике темнеют и хуже созревают. Что касается меда, то он кристаллизуется и теряет свою привычную консистенцию. Оливковое масло густеет и может поменять вкус, кофе впитывает посторонние запахи и теряет аромат, а консервация, соусы и кетчупы, если не были открыты, спокойно хранятся при комнатной температуре. А правильное хранение – это не только про срок годности, но и про вкус. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть продукты в вашем доме остаются свежими и полезными.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий. Проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

Ice.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно. Yeah.

107.6 FM. Алиса Плюс.

0: Тема поздравлений.
1: Начало первого на студийных, и это время нашей встречи в программе поздравлений. Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». Как здорово, что все мы здесь сегодня снова собрались. Перефразирую, вспомнились строки из песни Олега Митяева. На календаре шестой день мая сегодня. Простите, шестой день. Какой же шестой? Ну куда же я все время тороплюсь? Пятый. 5.05.2026. Пятый день мая, вторник, день недели. Мало ли с днем недели у вас какое-то событие праздничное сегодня появится, связанное. Присоединяйтесь к эфиру. Добро пожаловать. Двери открыты для всех. Входите без стука. Но на самом деле постучаться можно. Звонком или сообщением. Для звонка 654-2530 и для сообщений номер 2020-1016. Фокусируемся на хорошем настроении и помчались.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе запланированная у меня информационные паузы. Я буду делать их совместно с дилером, с официальным дилером Suzuki Техауто Латгале.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и, конечно же, готово первое поздравление. Я ознакомилась с вашими заранее отправленными. На сайте есть и сообщения уже начали от вас приходить. Вот только еще ответить я на них не успела, но сейчас и этим также займусь с радостью. Ну а первое поздравление адресовано Николаю Ткачеву. Николай, внучка Анастасия, дочь Ирина поздравляют вас с днем рождения. Деда лучшего на свете поздравляем вместе. С днем рождения, наш хороший, для тебя все песни. Лишь успехов, счастья, чтобы ушли ненасти. Не грусти сегодня, мы скоро будем вместе. Любим тебя сильно, Настя и Иринка.

0: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
1: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
2: Только 8, 9 и 10 мая.
3: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерс 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
4: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мэбелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
5: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
7: Поздравлять продолжаем. И следующее адресовано Шершневой Валентине, Валентине Николаевне. Валентина Николаевна, Мария Малиновская поздравляет вас от всей души, конечно же, с днем рождения. В этот день приятно вспомнить и заново пережить самые чудесные моменты жизни, а затем с радостной улыбкой посмотреть в будущее. Пусть жизнь будет полна счастья, добра, теплоты, любви, добавлю. И, конечно же, крепким пусть будет здоровье. Валентина Николаевна, Вальчика, с днем рождения!

0: Программа поздравлений.
1: Делаю паузу. Паузу информационную. Напоминаю, что с нами Техауто Латгалы, официальный дилер Сузуки в Латвии. Не пропустите. Напоминаю, что только завтра, 6 мая, в Даугавпилсе пройдет тур новый Сузуки Авитара. Только один день в автоцентре Техауто Латгалы, а это Цетокшня 72, адрес в Даугавпилсе, состоится эксклюзивная премьера нового полностью электрического полноприводного кроссовера от Сузуки. Будет, конечно же, тест-драйв, подарки запланированы, угощения и обещают организаторы кофе посетителям. 6 мая, это завтра с 10 утра до 15 часов дня на улице Цветокшня, 72, у официального дилера Сузуки Техауто Латгалы пройдет эксклюзивная премьера нового Сузуки Авитара. Не пропустите.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений.
1: Делая очередную паузу для информации, напоминаю, что завтра всего в течение одного только дня, 6 мая, в Даугавпилсе будет возможность познакомиться с новой Suzuki Evitara. Эксклюзивная премьера нового полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki пройдет в автоцентре у официального дилера Suzuki Техауто Латгалы в Даугавпилсе на улице Цветокшня, 72. С 10 утра до 15 часов дня. Конечно же, в программе «Тест-драйв». Не пропустите.
0: На радио «Алиса Плюс» программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Начинает звучать песня в исполнении группы «Сливки». Конечно же, с первых трех нот сложно угадать. Но когда начнет звучать сама песня, многие из вас подумают: «А, так это ж она!» Песня эта будет слышна сейчас в городе Ливан. И наши постоянные слушатели, коллектив, один из коллективов ливанских, слушает нас

0: эфире программа поздравлений.
1: Со слов «добрый день» начинается сообщение от Татьяны. Танечка, добрый. Дальше Таня продолжает. «Хочу поздравить себя с днем рождения. Вчера был праздничный день, Танечка. Так это ж замечательно. Секрет моей молодости, тут вопросительный знак. Живи честно, ешь медленно и не рассказывай о своем возрасте. Я рада, что я такая, какая есть. Спасибо моим близким, всем, кто меня любит и уважает. С днем рождения меня, Танечка, с днем рождения вас». Секреты своей молодости точно никому не рассказывайте, а возрастом всегда можно хвастнуть и даже гордиться иногда. Танюш, всего самого доброго. Эта песня звучит для вас. Выбранная вами композиция.

0: эфире программа поздравлений.
1: Делаю паузу, информационную паузу. Напоминаю, что с нами в этом часе Техаута Латгала. Техаута Латгала завтра в автоцентре в Даугавпилсе на Цветокшня 72 представит новую Suzuki Evitara. Премьера нового полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki будет проходить с 10 утра до 15 часов дня. У официального дилера

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Магазины «Латс» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Латс». Лека штука. Больше информации в магазинах «Латс» и на «Латс.ЛВ». Номер лотереи 8947.
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilsenbergas.lt.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Как же хорошо

0: эфире программа поздравлений.
1: Следующее, что отправлю по радиоволнам, это будет привет. Привет с любовью, Антонине, от Евгения, конечно же. Ты мудрости полна и обаяния, душевной красоты и сострадания. И благодарен я тебе за то, что стала частью мира моего. Тонечка, хорошего дня вам. Эти слова для вас, музыкальная композиция тоже звучит для вас. Евгений, у вас пускай будет замечательная эта неделя.
2: Звезды.

0: эфире программа поздравлений.
1: И еще одно поздравление отправляем в город Зарасай. Светлана Дениса. Светлана, еще одно поздравление для вас. Родные из Даугавпилса поздравляют с днем рождения, желают быть здоровой, счастливой, позитива во всем и всегда. И добавляют: целуем, обнимаем, любим.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Сделаю еще одну информационную паузу, прежде чем перейдем в следующий час. Да, уже почти пора. Напоминаю, что завтра всего лишь один день. Будет возможность у долговпилчан и у гостей города, конечно же, познакомиться с новой Suzuki E-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгала на Цветокшня 72 в Даугавпилсе будет возможность увидеть эксклюзивную премьеру нового полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Пройти тест-драйв, получить подарки, насладиться угощениями. Завтра, 6 мая, с 10 утра до 15 часов дня у официального дилера Suzuki Техауто Латгалы в Даугавпилсе на Цветокшня 72.
0: Программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А новый час, тот же день. Начало второго на студийных и 5 мая, вторник, сегодня на календаре. В эфире программа поздравлений на волнах 101.6 FM. Принимайте участие, звоните. Телефон в студии 654-2500. И для ваших сообщений 2020-1016 у нас открыты Viber и WhatsApp.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующая песня будет уже музыкальным подарком. Подарком для Марины Кустаревой. Мариночка сегодня принимает не только музыкальные подарки. У Мариночки для этого есть сегодня весомый личный повод. День рождения. И не просто день рождения, а в этом году целый юбилей случился. Мариночка, мама вместе с вами, как всегда, из года в год встречает этот красивый майский день. Аромат букетов пышных пусть наполнит в праздник дом. Каждый миг любовью дышит, светлой радостью, теплом. С юбилеем слов красивых, нежных чувств и доброты, волшебства минут счастливых и исполнения мечты. Мама добавляет, доченька моя, я тебя очень люблю.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Desmitajā maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva. 10. maijā pulksten 15. tiksies ar Landshutas komandu Trans Devils. Velni no Bavārijas ir nopietns pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā pulksten 15. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no pulksten 10.
4: Lēmumi par ēku atjaunošanu parasti netiek pieņemti steigā. Tie rodas sarunās, aprēķinos un salīdzinājumos. Tas ir brīdis, kad var uzdot jautājumus, paskatīties uz citu pieredzi un saprast, kas ir izdevīgi tieši tavai mājai. Renovācija nav spiediens, tā ir iespēja. Iespēja sakārtot māju, samazināt izdevumus un stiprināt kopējo drošību. Stipra un silta māja, mazāki izdevumi un lielāka stabilitāte. Lēmums sākas ar tevi.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа

0: Программа поздравлений.
1: Любимые мамочки, по имени Татьяна. Привет от дочери Алены. С благодарностью, Танечка, просто за все.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
6: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений на 101.6 FM.
8: С днем рождения, любимую внученьку бабушки Татьяны, бабушки Тани, любимую внученьку Ариночку, с днем рождения. Арина, я очень надеюсь, что вы слышите этот привет и поздравления от бабушки с самыми добрыми, конечно же, и не только, потому что день сегодня праздничный, пожеланиями. Все, о чем мечтаешь в этот день, пусть сполна однажды воплотится. Отворится всем надеждам дверь, а в глазах пусть радость заискрится. Ариночка, возможностей для исполнения любого вашего желания –

0: Программа поздравлений.
1: Одно желание исполнилось, следом ждет исполнение. Еще одна просьба, и песня в исполнении Антона Лирника «Детство» начинает разгоняться. А что ждать-то? Есть возможность. Сразу исполняю ваши просьбы. Готовится к получению музыкального подарка еще одного Марина Кустрева. Мариночка, не пропустите, еще одно поздравление у меня.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Итак, Мариночка Кустарева с юбилейным днем рождения принимает в этом году поздравления. Мариночка, муж и сыновья поздравляют с юбилеем, наша дорогая. Желаем тебе просыпаться с хорошим настроением, засыпать с мыслями о приятном. Ты самая красивая, самая нежная, самая любимая. Пусть не подводит здоровье. Побольше будет поводов для радости, поменьше забот и тревог. Пусть в твоей жизни будет много солнечных дней, добрых встреч и теплых разговоров. И еще много праздников, Мариночка, в кругу родных и друзей. С днем рождения, с юбилеем!

0: днем рождения, любовь моя.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: День Европы в Даугавпилсе – это масштабный праздник, где каждый сможет почувствовать Европу и ее разнообразие. 9 мая в Центральном парке по адресу Райня 69. Центр Europe Direct Латгале, представительство Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилсская городская дума приглашают жителей и гостей города на праздник Европы. Открой Европу через движение, культуру и науку. С 11 до 15 часов здесь пройдут разнообразные активности для всех возрастов. В программе ориентирование и спортивные состязания, творческие мастерские и языковые площадки, европейский экзамен, знакомство с современными технологиями и возможностями образования. В экспозоне электромобили, гибриды и другие современные решения. А в чилл-зоне европейская музыка и атмосфера праздника. Первые 200 участников и победители конкурсов получат призы. Европа ближе, чем кажется. Европа здесь. Открой ее для себя. Почувствуй единство в разнообразии. Встречаемся 9 мая на празднике Европы в Даугавпилсе. Мероприятие проводит Центр Europe Direct Латгале в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилским городским самоуправлением.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Кафе «Пеци» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу.
5: Заказы принимаются по телефону 27 07 08.

0: 2 до 11 утра.
1: Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
2: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Адресованные слова пожеланий. Повод есть. Личный день рождения Виктору Потапову. Виктор, семья Потаповых-младших поздравляет вас. Папа, поздравляем с днем рождения и официально разрешаем сегодня не экономить на улыбках и хороших шутках. Пусть организм работает без сбоев, давление радует цифрами, а настроение держится на высокой отметке. Желаем родной, чтобы дела решались без лишних нервов. Выходные были длиннее будней. Пусть в жизни твоей будет побольше теплых разговоров, спокойных вечеров в кругу семьи. И, конечно же, добавляют, мы тебя очень любим.

0: настроений.
1: А песня «Исчезнет грусть» в исполнении Аллы Пугачевой продолжит эфир. Выбрана подарком для Аллы Шулевич. Сегодня, Аллочка, выбор этот сделали ваша дочь Катя и внук Дима. Поздравляют с днем рождения, наша дорогая, любимая, милая мама и бабушка. Поздравляем тебя с днем рождения. От всего сердца желаем тебе быть всегда такой же красивой, здоровой, счастливой. Спасибо тебе, родная, за заботу, нежность, внимание. Мы тебя всегда любим. Очень хочется, чтобы у тебя всегда и все складывалось наилучшим образом, чтобы сбывались твои мечты, чтобы все вокруг радовало, чтобы близкие и друзья вносили в твою жизнь добро, тепло и искренность. Аллочка, с днем рождения! Присоединяемся к пожеланиям вашей доченьки.

0: Программа поздравлений.
1: А по прошествии праздничных длительных выходных, а ведь не только в государстве были праздничные дни, но и у кого-то личные свои тоже и особенные поводы. Так вот, по прошествии, вернувшись на работу, коллеги же тоже хотят присоединиться к празднику, несмотря на то, что он уже бурно, возможно, прошел. Коллективное поздравление адресовано Ирине Мацкевич. Ирочка, вот как раз с наступившим днем рождения поздравляют коллеги. Пусть с этого дня, словно с новой страницы, все к лучшему в жизни меняется, желают. Мечтаю обязательно осуществиться. Любые желания сбываются, удвоятся силы, здоровье прибудет, удача придет и везение. В прекрасном мгновении каждое будет. Успехов во всем. С днем рождения!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одну просьбу исполняю музыкального содержания. Обычно я просьбы такие исполняю. Ваши песни в исполнении Ярослава Сумишевского «Белые туманы» в эфире. И будем переходить в новый час.

0: Программа поздравлений.
1: Финишную прямую выходим быстро. На самом деле, только успеваю вас поприветствовать. И вот уже всего один час остался из трех. Но за 60 минут, чуть меньше, конечно же, уже минуты побежали не догнать. Мы успеем еще очень многим доставить радость поздравлениями или приветами. Или самому себе, если вдруг захочется что-то послушать, обращайтесь. 654-25-00. Этот номер для звонка. Второй только для сообщений 2020.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Останемся в этом ритме. Пришла просьба. Вот скажешь вовремя, да, и сразу просьба приходит. Пришла просьба послушать песню в исполнении

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Golden Saga – ювелирная фабрика номер один – празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
4: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena. Viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte. Tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas. Kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu, svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus.
5: Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А еще одно поздравление пришло для Аллы Шулевич. Аллочка, я очень надеюсь, что вы продолжаете слушать сегодняшний эфир. Подруга Аня поздравляет. И слова пожелания готовы, и музыкальный подарок выбран. Пусть в жизни все меняется к хорошему, счастливому, почаще повторяются мгновения красивые. Пусть только прибавляется любви и вдохновения, и все мечты сбываются. Прекрасный день рождения!

0: металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās paudzes deju kolektīvas Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju energiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 2017. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk! Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10 eiro un 50 mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TTLV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
4: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
6: 5 мая и Рената Шевцова тоже сегодня в праздничном настроении. Рената, у меня для вас поздравления. У меня для вас есть и пожелания, и даже песня. Двоюродная сестра Людмила поздравляет. Самых радостных мгновений желает и самых добрых новостей. Чтоб от теплых поздравлений стало на душе светлей. Будет жизнь чудесней, ярче. Все исполнятся мечты, вдохновение, удачи, нежных слов и красоты.

0: эфире программа поздравлений.
1: А для Надюши сейчас будет звучать Надюша. Надежда Кадышева «Течет ручей». Подруги Надюши с этой песней. Привет, Галина передает. Наденька, я надеюсь, что вы слышите.

0: поздравлений!
1: С днем рождения! Сегодня слышат эти пожелания, поздравления и Светлана Никитина. Светлана, и наверняка уже много было комплиментов, может быть, внезапных подарков, да и пожеланий тоже добавим. Этот день пускай до краев будет наполнен добрыми словами. Наташа и Люба поздравляют с днем рождения. Пусть будут дни светлы, нежны, как яркие цветы весны. Всегда прекрасном настроении, а жизнь счастливой. С днем рождения! Эта песня начинает звучать для вас. Светлана пусть добавит настроение этому дню. С днем рождения! От нас тоже самые

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Здравствуйте, хотим поздравить. Здравствуйте, вы по адресу. Именно здесь и происходят поздравления. Хотим поздравить нашего самого лучшего на свете папу, мужа и дедушку Станислава Фролова. Станислав, ваша большая дружная семья поздравляет вас с днем рождения, наш дорогой, наш замечательный. Желаем тебе всегда оставаться бодрым, веселым, энергичным, мудрым, отважным. Пусть усталость и грусть обходят тебя самой дальней стороной. Пусть здоровье и удача никогда тебя не подводят. А мы всегда рядом и очень тебя любим. Поцелуй меня, удача. Захочешь, обними, Станислав. Эта песня звучит для вас.

Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.

0: сдавай.
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
0: Металлолом в Толмец, сдавай.
2: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelas.lv.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
7: А ждет своей отправки и уже начинает отправляться еще один музыкальный привет. Тонечке от друзей, конечно же, сегодня тоже не обойдется без...

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот и на сегодня все. Наше время истекает. Я пожелаю вам в завершении хорошего продолжения дня, замечательного вечера. И поблагодарю искренне за чудесно и плодотворно проведенные 3 часа прямого эфира в программе поздравлений. Пока. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы от автомехаников о том, почему с топливом лучше не экспериментировать. Специалисты отметили, что некоторые водители пытаются заправлять дизельные машины обычным растительным маслом. На первый взгляд дешевле, но последствия могут быть очень серьезными. Да, старые автомобили иногда действительно могут какое-то время работать на таком топливе, но современные двигатели к таким экспериментам, увы, не готовы. Поэтому важно помнить, растительное масло гораздо гуще дизеля и хуже проходит через систему. Оно может засорить топливные фильтры, ухудшить подачу топлива и работу двигателя, поспособствовать образованию нагара и повреждению деталей. И еще может привести к дорогому ремонту. В итоге такая экономия часто оборачивается еще большими расходами. Топливо – это не то, на чем стоит экспериментировать. Любые отклонения от нормы могут повлиять на безопасность и исправность автомобиля. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свой автомобиль и не рискуйте без необходимости.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Во второй половине дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет немного облачно, температура воздуха в среднем составит плюс 19 градусов. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду. В ночные часы синоптики не исключают вероятность дождя.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
0: 27 стран, 27 песен, один день, одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа — это не только карты, это не только границы или флаги. Европа — это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии. Мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать. Истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс».
5: Мероприятие реализуется в сотрудничестве с Центром Europe Direct Латгале и представительством Европейской комиссии в Латвии.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: «Алиса Плюс».

0: Latvijā ir gandrīz 39 tūkstoši daudzdzīvokļu māju. Liela daļa no tām celtas laikā, kad par energoefektivitāti nedomāja vispār. Eksperti lēš, ap 26 tūkstošiem šo ēku ir ekonomiski pamatoti renovēt. Tas nav par ideoloģiju, tas ir par rēķiniem, komfortu un mājas vērtību. Katrs sakārtots nams nozīmē mazākus izdevumus šodien un drošāku īpašumu rīt. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un lielāku drošību. Lēmums sākas ar tevi.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurīla un vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье – до 15 часов.
5: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер 1.
2: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдено портмоне с документами на фамилию Крапивин. Контактный номер телефона 29-919-547. В микрорайоне Новый Форштадт были найдены документы на имя Илья Андреев. Контактный номер телефона 28-894-200. Утеряны очки для зрения в черной оправе. На солнце меняют цвет. Контактный номер телефона 24-957-150. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Во второй половине дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет немного облачно, температура воздуха в среднем составит плюс 19 градусов. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду. В ночные часы синоптики не исключают вероятность дождя.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдено портмоне с документами на фамилию Крапивин. Контактный номер телефона 29-919-547. В микрорайоне Новый Форштадт были найдены документы на имя Илья Андреев. Контактный номер телефона 28-894-200. Утеряны очки для зрения в черной оправе. На солнце меняют цвет. Контактный номер телефона 24-957-150. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Мед, вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека-штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека-штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
3: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
4: 10. Maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva. 10. maijā pulksten 15. tiksies ar Landskrutas komandu Transdevils. Velni no Bavārijas ir nopietnas pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā pulksten 15. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no pulksten 10.
5: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдено портмоне с документами на фамилию Крапивин. Контактный номер телефона 29-919-547. В микрорайоне Новый Форштадт были найдены документы на имя Илья Андреев. Контактный номер телефона 28-894-200. Утеряны очки для зрения в черной оправе. На солнце меняют цвет. Контактный номер телефона 24-957-150. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Во второй половине дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет немного облачно, температура воздуха в среднем составит плюс 19 градусов. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду. В ночные часы синоптики не исключают вероятность дождя.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Трансдевилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: День Европы в Даугавпилсе – это масштабный праздник, где каждый сможет почувствовать Европу и ее разнообразие. 9 мая в Центральном парке по адресу Райня 69. Центр Europe Direct Латгале, представительство Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилсская городская дума приглашают жителей и гостей города на праздник Европы. Открой Европу через движение, культуру и науку. С 11 до 15 часов здесь пройдут разнообразные активности для всех возрастов. В программе ориентирование и спортивные состязания, творческие мастерские и языковые площадки, европейский экзамен, знакомство с современными технологиями и возможностями образования. В экспозоне электромобили, гибриды и другие современные решения. А в чилл-зоне европейская музыка и атмосфера праздника. Первые 200 участников и победители конкурсов получат призы. Европа ближе, чем кажется. Европа здесь. Открой ее для себя. Почувствуй единство в разнообразии. Встречаемся 9 мая на празднике Европы в Даугавпилсе. Мероприятие проводит Центр Europe Direct Латгале в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилским городским самоуправлением.
1: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Kurši! Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТЛОМ. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение до 8 мая. Алюминиевые автомобильные диски 2 евро и 90 центов за килограмм. ВТЛОМ на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 27 стран, 27 песен, один день, одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа — это не только карты, это не только границы или флаги. Европа — это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии. Мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать. Истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс». Мероприятие реализуется в сотрудничестве с центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Только 8, 9 и 10 мая.
3: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерас 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
6: «Алиса Плюс».

Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья —

Во второй половине дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет немного облачно, температура воздуха в среднем составит плюс 19 градусов. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду. В ночные часы синоптики не исключают вероятность дождя.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
2: Зини, кас ман мајас ир? Ман мајас ир вис! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10 eiro un 50 centiem mēnesī. Turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
3: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte, tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā Radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas, kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu. Svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus.
8: Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг друга.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра гулять по желтой лесу.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

101.6 FM. Алиса Плюс.